изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: внимание, осень приносит с собой множество соблазнов. Осенние куртки, кроссовки, новые образы и масса поводов обновить гардероб. Вы найдете все в Grand Hall и Baby Hall. Nike, Adidas, Lanafus, Top Brands, Papuki, Barbaris. Приходите и подберите себе то, что вам по душе.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4

0: Предложениями Kaufland готов все, что душе угодно. С 8 октября контейнер с крышкой разные размеры от 49 леев 90. И мини-ковш или кастрюля 129 леев. Kaufland. Дешево и хорошо.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Record Dance.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.

0: находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диана Калашникова.
5: Record.